0: This is KICY, Nome. Now, by permission of the Federal Communications Commission and the International Telecommunications Union in Geneva, Switzerland, we turn our signal directionally westward into Russia and begin broadcasting the good news of the gospel in the Russian language.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Мы вспоминаем ту женщину из Самарии, помните, да, самарянку, которая побежала, стала буквально от дома к дому бегать и говорить: вот тот, которого мы ждем, вот Мессия, я встретилась с Мессией. Она не давала покоя. Она была не очень с хорошей репутацией, мягко сказать. У нее был 6-й муж. И, может быть, люди так относились к ней: ну от кого, ну кто, вот это что ли? Ой, да слушайте вы ее там, у нее уже 6-й муж. Репутация не препятствие для Евангелия. Может быть, многие думают: ну уже дьявол нашу жизнь исковеркал, что-то уже, может быть, вообще, как вы думаете, неисправимо. Не верьте в это. Все исправимо. Господь силен вас восстанавливать.

0: Столовски воскресенье.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Семя – это Слово Божие. И когда оно падает на почву наших сердец, оно обязательно производит определенный труд. Не возвращается к Богу тщетным, как мы читаем, напрасным. Но где они, эти люди, которые понесут это семя? Слово Божие говорит нам: «Блаженны ноги, благовествующие мир». Блаженны ваши ноги, дорогие друзья, когда вы идете, чтобы сказать Слово Божие. И когда Христос оставлял нам заповеди, Он сказал: «Идите и научите все народы». И это очень важно, чтобы мы внутренне не засиживались, не сидели. Мы говорили о том, что вот это состояние, когда мы засиживаемся, сравнимо с болотом. И в результате что получается? Дьявол незаметно забирает у нас этот замечательный инструмент, речь. Он есть отец лжи. И вдруг на наших устах появляется ложь. Потому что мы давно забыли, когда мы проповедовали людям, когда мы наполняли наши уста истинным Евангелием.

0: KICY, Nome.
1: Радиостанция KICY из города Нома на Аляске рада приветствовать всех наших радиослушателей из поселков Проведение, Сиреники, Нулингран, Энмален,

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Я вспоминаю случай, который произошел на Арбате. Я общался с определенной религиозной группой людей, но они из православных, причем катакомбных православных, такая необычная совершенно группа. Я понимаю, что язык, оказывается, мы можем найти общий с любым христианином. Если это искренний христианин, который признает Иисуса Христа Господом, который верит в Писание, да, будут, может быть, разные формы поклонения, разные понимания каких-то мест Священного Писания, но, слава Богу, в главном у нас будет всегда единство. Так вот, незаметно беседы к нам подошли двое людей. Один такой в черной куртке, другой бритый, так почти что на лысо. Эти люди сказали, что мы истинно православные, и мы правильно славим нашего Бога. Потому что вы пришли через 1000 лет сюда, на Русь. Вы захватники, вы с Константинополя и оттуда из Палестины. Мы истинные православные, мы язычники, и мы славим нашего Бога. А ваш Бог — это вообще не тот Бог, это вообще дьявол. Когда я говорю, давай посмотрим Слово Божие, он сразу так: не надо, не надо Библию. И я тогда понял, что-то не в порядке с этим человеком. А очень начитанный человек, знает древние языки. Он лингвист, я бы даже сказал. То есть он просто парирует, он такие вообще вещи говорит. Для меня многие вещи вообще впервые слышал. И вот тут я начинаю молиться. И тут я начинаю говорить: Господь, благослови меня, Господь, защити меня, Господь, вложи Твое Слово в мои уста. И говорю: хочешь, я тебе скажу, кто твой Бог? Кто твой Бог? Вот он как относится к греху? Он говорит: а... нет греха. Я не грешный человек. Так, интересный момент. Хорошо, а кто, скажи, пожалуйста, твой Бог, что он тебе дает? О, он дает мне знания. И это видно по нему. А дальше что? Он меня делает Богом. Я Бог. Я Бог, он говорит. Я Бог на этой земле, потому что он меня сделал Богом. Я, опа, что-то я где-то уже слышал. Помните, сатана искушает самых первых двух людей. Дерево познания добра и зла. И он говорит: вы вкусите, вы будете как? Боги. И я ему говорю: ты знаешь, кто твой Бог? Его имя Сатана, Люцифер. Он говорит: да, откуда ты знаешь? И вы знаете, я в буквальном смысле слышал, я слышал, как из ножен извлекается меч. Я слышал, когда я извлек этот меч. И когда эти сатанисты потом ушли, они не смогли устоять. Слово Божие, которое в вашем сердце, это сильное слово. Это живое Евангелие, которое способно отвоевывать людей из этого мира. И те, кто не захочет слушать, они ретируются, они или уйдут, они будут бежать. Бежит нечестивец, когда за ним никто не гонится. И наоборот, те, которые хотят слушать Слово Божие, они покорятся этому Слову. Они восторженно воскликнут: «Ты принес мне надежду».

Вы слушаете евангельскую программу Веслинской Церкви интернационального радиовещания, провозглашающую вдохновенную весть о мире с Богом через личность Иисуса Христа, Господа нашего. Позитивное слово, указывающее на путь победоносной жизни и на уверенность в вечности со Христом.

0: Приглашаем вас сейчас послушать проповедь Нормана Вилсона, радиопастора Веслинского часа.
1: Сегодня мы продолжаем цикл бесед, который я назвал «Навстречу третьему тысячелетию». Именно так я рассматриваю 2000 год не просто как начало следующего века, но как начало следующих 3000 лет истории христианства. И тема сегодняшней беседы – понимание революции. 20 век действительно стал временем революционных перемен, беспрецедентных в человеческой истории. За последние 50 лет образ жизни человека изменился больше, чем за все остальные 19 веков нашей эры. Возьмем, к примеру, транспорт. Во времена Христа самым быстрым средством передвижения была, по-видимому, колесница, запряженная лошадьми. И таковой она и оставалась фактически до конца XIX века. Когда изобрели автомобиль, некоторые критики всерьез утверждали, что человек не сможет выдержать нагрузки, которые его тело будет испытывать при движении на скорости, превышающей 70 км в час. Но всего 50 лет спустя летчик-испытатель Чак Игер превысил скорость звука на реактивном самолете. А позже звуковой барьер был преодолен и на земном транспорте. Подобным образом и все стороны нашей жизни претерпели поистине драматические изменения. Разумеется, не все эти перемены плохи. Апостол Павел говорит нам: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Первое послание Фессалоникийцам. Нам постоянно приходится делать осознанный выбор относительно всего, что происходит в нашей жизни день за днем. И, естественно, такой же выбор нам придется сделать и в отношении этих изменений. Вот почему, как мне кажется, нам так важно искать отправную точку для этого выбора в Слове Божьем и в вере во всемогущего Бога. Если нам надлежит испытывать все вещи, то должен быть и некий стандарт их измерения. Что хорошо для нас и почему? Что плохо и почему это плохо? Если нет базы, если нет основания для истины, то мы не сможем определить, что хорошо, а что плохо. В своей книге «Шок будущего» Элвин Тофлер анализирует и описывает то, что он называет «волнами перемен». На протяжении последних 6000 лет человек жил в сельскохозяйственном обществе. Он либо сам выращивал скот и продовольствие, либо выменивал их у других путем бартерного обмена. Человек был привязан к земле и жил очень просто. Примерно между 1650 и 1750 годом началась индустриальная революция. Тут надо отметить, что у этих волн перемен нет определенной начальной и конечной точки. Они сталкиваются и накладываются друг на друга в точности, как обычные волны. Эта вторая волна стала периодом изобретений, который дал нам энергию пара, электричество, двигатель внутреннего сгорания и, в конце концов, атомную энергию. При всем их различии, два первых периода объединяет традиционное понимание семьи. Дети жили со своими родителями, отцы работали, матери заботились о доме и детях. Часто в доме жило не одно поколение семьи, и заботой были охвачены все, даже дальние родственники. И сельскохозяйственный, и индустриальный периоды отличает упор на оседлый образ жизни. Люди обосновывались на своей территории и, как правило, за всю оставшуюся жизнь никуда не переезжали. Да это и не удивительно. Мужчинам приходилось работать большую часть дня, работа женщин по дому вообще никогда не заканчивалась, даже дети часто были обязаны трудиться наравне со взрослыми. Отдых также был очень прост. Карты, игра в мяч, рыбалка, просто пение в кругу семьи – вот нехитрое развлечение этих людей. Это также было время, когда центральную роль в жизни общины играла церковь. В большинстве городов была по меньшей мере одна церковь. Клирики были самыми уважаемыми людьми, и самые важные события в жизни семьи были, как правило, связаны с церковью. Но примерно в 1955 году случилось то, что Тофлер называет «третьей волной». Наступил информационный век. Телевидение заняло центральное место в нашем доме. Компьютеры неуклонно уменьшались в размерах и увеличивались в возможностях, пока не стали инструментом, который фактически контролирует то, как мы думаем, учимся, работаем и отдыхаем. Ядерное оружие в корне изменило все представления о международных отношениях. Именно в этот период нам приходится учиться справляться с огромным количеством изменений. Прежде всего, мы должны понять изменения, которые происходят на нашем рабочем месте. Число так называемых «голубых воротничков», то есть, собственно, рабочих, сократилось самым драматическим образом, в то время как численность разных административных работников, управленцев, программистов, инженеров, техников и обслуживающего персонала увеличилась до колоссальных размеров. Теперь, когда информация стала самым выгодным товаром, и компьютеры могут организовать, классифицировать, хранить и сообщать ее в доли секунды, многие профессии стали просто ненужными. Человек с маленьким портативным компьютером может соединиться по телефону со своим офисом или любым другим офисом и эффективно работать, не покидая своего дома. Может ли Библия что-то сказать нам о том, как приспособиться к этим новым способам работы? Конечно, может. Увещевание апостола Павла, обращенное к колосским христианам, остается в силе независимо от работы, которую вы выполняете. «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога». Послание к Колоссянам. И ключ к вашей ситуации на работе мы находим в стихе 23-м. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Самое главное для христианина – это помнить, что важность нашего труда зависит не от работы, которую мы выполняем. Она зависит скорее от понимания целостности этой работы. Фермер может измерять свой труд по размеру урожая. Рабочий на заводе измеряет свой труд числом деталей. Есть чувство удовлетворения и сознание достижения в понимании того, что вы имеете возможность производить нечто. И это дело ваших рук. Это чувство удовлетворения своим трудом стало совершенно незнакомо многим людям сегодня. Но это не упраздняет слова Павла. Поймите, что бы вы ни делали, вы делаете это для Господа, а не для людей. Произошла также революция нашего образа жизни. Маленькие школы уступили место централизованной системе образования. Крепкая семья стала разрушаться. Ранее стабилизирующие силы семьи, школы, церкви и общины помогали сохранить брак в периоды трудных первых лет совместной жизни. Но сейчас развод считается первым средством решения проблемы. Так называемая сексуальная революция 60-х годов дала толчок новой эпидемии венерических болезней, которые угрожают стать современной версией средневековой чумы. Если в самое ближайшее время не будет найдено лекарство от СПИДа, он уничтожит около трети населения планеты. Наркомания и алкоголизм стали проблемой международной важности. Неуклонно растет преступность и возрастают трудности борьбы с ней. 30 лет назад самой большой проблемой в школе были жвачки, разговоры на уроках, беготня по коридорам. Сегодня наряды полиции непрерывно дежурят в большинстве городских школ, чтобы предотвратить грабежи, насилие и убийства. Этих примеров, вероятно, достаточно, чтобы описать, как изменилась наша жизнь за годы последней революции. Жертвой этой революции стала и церковь. Ее влияние в обществе было ослаблено ввиду того, что мобильность и богатство отвлекли людей от воскресных богослужений. Развлечения заполнили все их свободное время, подменили собой духовную жизнь. С другой стороны, в жизни миллионов верующих центральное место заняла так называемая электронная церковь. Сегодня возможно, не выходя из дома, видеть богослужение, происходящее на противоположном конце мира. Но Библия предостерегает нас не оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. То есть судного дня. Ничто не может заменить духовное благословение и силы, которые открываются нам, когда люди Божии собираются вместе для поклонения Богу и общения. Не так давно я видел книгу, которая называется «Не проспите революцию». Боюсь, что именно это случилось со многими христианами. Мы отчаянно пытались сохранить статус-кво в мире, который стал с ног на голову. И революция продолжается. Мы на пороге новой эры, которая отличается от нашего времени столь сильно, что не снилось никаким фантастам. Так что же, друг мой, вас не пугают перспективы будущего? Вы боитесь того, что несет в себе завтрашний день? Вы перестали отличать добро и зло, право и лево? Бог послал меня вам сегодня, чтобы вы поняли, что Он любит вас и что Он хочет лично общаться с вами через Своего Сына. Господь Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы родиться, быть отвергнутым, распятым, похороненным и затем воскреснуть и вознестись на небеса только для того, чтобы вы и я могли лично увидеть всемогущество Бога и говорить с Ним.

Вы только что прослушали радиопрограмму Веслинской церкви. Мы надеемся, что Господь обильно благословил вас через эту программу. Ваши вопросы и отзывы относительно этих передач направляйте по адресу этой радиостанции. Слушайте нас в эти же дни, в это же время, на этих же волнах. Да хранит вас Господь!

0: KICY, Nome.
1: Говорит радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске, Соединенные Штаты Америки.

0: «Отголоски воскресения».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Вы знаете, что свидетельство мы все обязаны говорить. «Горе мне, если я не благовествую», так говорит апостол Павел. Помните это место, да? А если благовествую, это должное. Он говорит, это нормальное. Это нормальное состояние христианина благовествовать. Я слышал замечательные вдохновляющие слова. Я слышал замечательные проповеди. Но почему? Я говорил, Андрей, почему? Почему ты не бежишь к своему соседу? Почему ты не идешь? Я задавал в разных кругах этот вопрос. И вы знаете, список-то причин один и тот же. Стыд, страх. А это может быть не я. Это вот кто-то он. Я не речист. Вы знаете, что свидетельство мы все обязаны говорить. И горе мне, если я не благовествую. Вот, может быть, откуда тучи приходят. Вот откуда приходит мрачность в нашу жизнь. Вот почему в нашем сердце появляется это болото или помойка, я так условно иногда называю. Заглянешь внутрь, ох, оттуда лучше не заглядывать. Я не думаю, что пройдет хоть какой-то один день, и Бог не даст вам сказать несколько слов свидетельства для того, чтобы укрепить человека, если вы нацелены на это.

друзья, вы знаете, что нет таких, как наш Бог. Аминь. И когда проблемы приходят, мы не падаем духом, мы танцуем. Аминь. Аминь. Воздайте Господу славу.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение послания к евреям. В прошлой передаче мы начали знакомство с третьей главой, в которой звучит предостережение оставаться верными Богу. В целях растолковать свой призыв и предостеречь от неверия, автор послания обращается к классическому примеру из истории Израиля. Он напоминает своим читателям тот эпизод неверности, которую проявили израильтяне в Кадес-Варни, где они, будучи в непосредственной близости от земли обетованной, засомневались в силе Божьей. Результатом этого стало 40-летнее блуждание по пустыне. Период этот в истории народа избранного был далек от идеального, как некоторые пытались его представить. Напротив, это было время трагических потерь и поражений. От повторения этого горького опыта и предостерегает автор своих читателей. В подкрепление данного наставления он цитирует Псалом 94. Этот текст как нельзя лучше соответствует тому, о чем он размышляет в своем послании, ведь здесь идет речь о поклонении Богу и о служении священников. По сути дела, весь Псалом 94 — это призыв к Богопоклонению. Псалмопевец обращается к своим собратьям. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего. Ибо Он есть Бог, и мы — народ паствы Его и овцы руки Его». Эти слова как раз отражали то настроение, с которым автор послания к евреям обращается к своим читателям. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение этого послания. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение третьей главы послания к евреям. Вся первая половина этого произведения посвящена демонстрации превосходства Христа над всем, что существовало в ветхозаветные времена. В предыдущих главах автор уже показал превосходство Христа над пророками и ангелами, а в начале этой главы автор говорит о превосходстве Иисуса Христа по сравнению с Моисеем. Давайте прочтем стихи с 1 по 4. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его. Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его. Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. Моисей был верен в Божьем доме, но Господь Иисус — это Тот, Кто построил Сам дом, ибо всякий дом устрояется кем-либо. Не может быть дома, если нет строителя, поскольку дома не растут сами по себе. Каждый дом был когда-то кем-то построен. Так вот, устроивший все есть Бог. Господь Иисус — это Бог, и Он является Творцом. Моисей никогда не мог сказать ничего подобного о себе. Господь является Творцом, тогда как Моисей является всего лишь Его творением. И в этом состоит колоссальная разница между ними. Прочтем стихи 5 и 6. «И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. А Христос как Сын в доме его. Дом же его — мы». Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Христос стоит выше Моисея не только потому, что Он является Творцом, а сам Моисей является творением. Дело в том, что самое большее, что можно было сказать о Моисее, это то, что он являлся Божьим слугой. Но никогда Бог не называл его своим сыном, а Христос — это Сын Бога. Есть колоссальная разница между сыном в каком-то доме и рабом в этом же доме. Так что Христос выше Моисея по двум причинам. Во-первых, Христос — Творец, а во-вторых, Он является Сыном. Это очень важно видеть. И в свете всего сказанного ранее, автор призывает нас задуматься о следующем. поскольку слова, произнесенные пророками и явленные ангелами, а также слова Моисея, были весьма важны для всех иудеев, что же мы можем сказать о важности всего того, что говорил Иисус? Мы должны быть весьма осторожны, чтобы не усомниться в нем, ибо мы его дом. Если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Апостолу Павлу было свойственно особенное использование союза «если», не в качестве условного союза, но как метод ведения логических рассуждений. Поэтому я думаю, что именно апостол был автором этих строк. Мы бы поняли его лучше, если бы он сказал: «Поскольку дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Иными словами, поскольку мы являемся сынами Бога, и поскольку мы являемся участниками в небесном звании, то мы будем верны и будем твердо держаться до самого конца. Это и есть доказательство того, что мы являемся Божьим домом. Апостол Иоанн в своем первом послании, во второй главе, в 19 стихе, выражает эту же мысль следующим образом. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши». Я всегда считал, что Бог допускает появление всевозможных культов и сект именно для того, чтобы очистить церковь от тех людей, которые на самом деле не являются истинными верующими. Культы и секты служат в качестве некоего Божьего фильтра. Ибо доказательством того, что вы являетесь чадом Бога, становится тот факт, что вы держитесь веры. Причем это вовсе не делает вас Божьим чадом, но зато доказывает, что вы являетесь Его чадом. Если вы являетесь верующим, вы будете держаться. И вовсе не потому, что вы способны на это, но потому, что Он способен сделать это. Кстати, я всегда использовал Библию в качестве способа проверки. Если человек действительно является чадом Бога, он будет держаться Слова Бога. И он будет любить Слово Бога, потому что ему хочется слушать то, что говорит ему Отец. Так что автор послания к евреям, которым, как я считаю, был именно апостол Павел, использует здесь «если» в качестве логической связки. И фраза «если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца» означает, что его читатели уже являлись участниками небесного звания и находились среди своих братьев. А теперь, друзья, давайте двинемся дальше и посмотрим на контраст между Моисеем и Господом Иисусом Христом. Как Моисей, так и Господь Иисус являлись основоположниками великих этических систем. Даже среди тех, кто не принадлежит к числу детей Христа, безоговорочно признается, что Моисей стоял у истоков величайшей системы законов в древнем мире. А Иисус в своей Нагорной проповеди сформулировал удивительную систему этических принципов. И тем не менее, между этими двумя фигурами существует колоссальная разница. Дело в том, что законы, которые были даны от Бога через Моисея, имели отношение к поведению и поступкам людей. Однако, когда Господь Иисус произнес свое знаменитое учение, которое мы теперь называем Нагорной проповедью, в нем речь шла уже не о поведении и не о поступках, но о характере человека. Именно поэтому Нагорная проповедь начинается с замечательных заповедей блаженства. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Однако все эти этические требования Христа представляют собой недостижимую высокую систему стандартов без спасительной благодати Господа Иисуса Христа, выразившейся в Его смерти и воскресении. Вот почему Нагорная проповедь без упоминания искупления искупление, которое мы имеем во Христе, произвела в церкви больше лицемеров, чем что-либо другое. Сегодня люди проповедуют этику и говорят, что они соблюдают заповеди Нагорной проповеди. Друзья мои, лишь только через искупление во Христе мы можем начать движение к этим высоким стандартам. Когда Бог говорил с Моисеем на вершине горы Синаи, над горой раздавались громы и сверкали молнии, а вся земля тряслась, навевая ужас. Тем самым Бог предостерегал людей Израиля, чтобы они не смели не только подниматься на эту гору, но даже приближаться к ней, так что даже животные были не вправе прикоснуться к ее подножью. Но в эпоху благодати Бог обращается к людям по-другому. Он обратился к людям с вершины горы, носившей название Голгофа. На этой горе стоял крест, а на кресте висел изувеченный, умирающий человек, который, однако, был не просто человеком. Он являлся Богом, и посредством его смерти на Голгофском кресте на весь этот мир излилась благодать Бога. Я не могу выразить, насколько я благодарен Богу за то, что Он спасает нас не при помощи закона. Если бы Он спасал нас с помощью закона, мне бы пришлось признать, что этот путь закрыт для меня. Я был бы вынужден искать себе иной путь. И слава Богу, что существует иной путь, путь благодати Бога. Так что, друзья мои, Иисус выше пророков, выше ангелов, а также выше Моисея. И неудивительно, что нам заповедано уразуметь Его. В первом стихе этой главы нам дается наставление уразуметь посланника и первосвященника исповедания нашего, Иисуса Христа. А в 12 главе, в 3 стихе этого произведения, мы получаем еще одно увещевание. «Помыслить о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы не изнемочь и не ослабеть душами». Человек будет весьма разочарован, если все, что у него есть, — это Нагорная проповедь. И мне жаль вас, если вы пытаетесь сделать Нагорную проповедь своей религией. Если вы не имеете искупления во Христе, вы обманываете себя и других. Вот почему нам так важно уразуметь Его в этом самом послании. И мы нуждаемся в Божьем Духе, чтобы Он сделал его реальным для нас. Если вы помните, в этом послании нам даются 6 предостережений об опасности. Все они являются предостережениями для детей Израиля, говоря им о том, что они рискуют пропустить всю полноту Божьих благословений, которые Небесный Отец приготовил для них через Христа. В оставшейся части этой главы автор упоминает еще одну опасность, которая предостерегала не только иудейских верующих, но и всех нас. Здесь речь идет об опасности сомнений по причине ожесточения сердца. Прочтем стихи с 7 по 11. «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет? Посему я вознегодовал на он и род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». В этом отрывке мы встречаем почти дословную выдержку из 94-го псалма. Надо сказать, что я верю, что личность Иисуса Христа присутствует в каждом ветхозаветном псалме. Но я, к сожалению, вынужден признать, что мне не всегда удается найти его в каждом псалме. Однако здесь, в 94-м псалме, мы явственно видим нашего Господа. Давайте прочтем слова этого псалма, а именно стихи с 7 по 11. «Ибо Он есть Бог наш, а мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его! Не ожесточите сердца вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим, и сказал: это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Здесь, в послании к евреям, мы находим толкование этого отрывка из 94-го псалма. Причем Израиль используется просто в качестве примера. Давайте ненадолго остановимся над этим толкованием, а также на истории упоминаемых здесь событий. Целое поколение вышедших из Египта израильтян так и не сумело вступить в землю Ханаана. Это произошло вследствие того, что они усомнились в своем Боге. «Они не войдут в покой мой», — пообещал им Бог. В своей Библии я отметил это слово «покой». В этой, а также в следующих главах, мы встречаем упоминание слова «покой» по крайней мере около 10 раз. Однако далеко не во всех случаях имеется в виду одно и то же. Во-первых, существует покой спасения. Господь Иисус Христос говорил об этом покое, и в Евангелии от Матфея, в 28 стихе 11 главы, мы можем прочесть его слова: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». То есть Он снимет с наших плеч эту тяжкую ношу греха. Поскольку на кресте Он понес за нас наши грехи, эти грехи теперь забыты, и через Его кровь мы имеем искупление и прощение этих грехов. Поэтому нам не нужно ничего делать, чтобы Бог простил нас. Христос уже сделал все необходимое, когда умер за нас. Все, что нам нужно сделать, это поверить в Спасителя и принять Его. Автор обращается здесь к народу Израиля, который уже знал этот покой искупления. «Ибо некогда они являлись рабами в Египте, но теперь они уже не рабы, они вышли из этого рабства посредством крови, крови, помазанной на косяках дверей. Они вышли из Египта посредством могучей силы, той силы, с помощью которой Бог перевел их через Черное море. Бог избавил их и ввел их в покой. Это был покой Его избавления». Но в том же отрывке из Евангелия от Матфея Господь Иисус говорит также о другом покое. Давайте прочтем 29 стих 11 главы. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Друзья мои, это уже совсем другой покой. Это уже не покой искупления. Я бы назвал этот покой покоем послушания, покоем радости христианской жизни. Когда дети Израиля вышли из Египта и перешли через Черное море, они пели хвалебную песнь избавления, где были такие слова: «Пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его ввергнул в море». Дети Израиля радовались, что их Бог избавил их. Но давайте вспомним, что было дальше. После того, как они получили от Бога закон у горы Синай, они двинулись в путь в обетованную землю. Всего за 11 дней пути израильтяне могли попасть в данную им Богом землю. Но нет, они предпочли послать вперед соглядатаев для того, чтобы разведать путь. В этом не было нужды. Бог сказал, что Он сам позаботится о них. Однако они не поверили Ему. Поэтому Бог, потворствуя их желанию, позволил им выслать вперед соглядатаев. Но соглядатаи не смогли увидеть чудес этой земли. Все, что они увидели, это исполинов, на фоне которых они показались сами себе крошечными, как саранча. А главное, что за всем этим они не увидели Бога. Эти соглядатаи возвратились к народу с рассказами, порожденными их собственными страхами и неверием. Все соглядатаи, за исключением Халева и Иисуса Навина, убеждали народ в их бессилии против жителей этой земли. И только эти двое настаивали, что Бог может справиться даже с исполинами, если дети Израиля доверятся Ему. Но люди поверили словам большинства. И именно по этой причине я не считаю, что всевозможные комитеты, где все решает голос большинства, способны эффективно совершать работу Господа. И вот, в результате всех этих страхов, народ Израиля был вынужден провести 40 лет в путешествии, которое могло занять всего несколько дней. В чем состояла причина столь долгого странствования? В их собственном неверии. Дело в том, что их вера в Бога не была столь сильна, чтобы они могли вступить в эту землю. Они верили Ему достаточно, чтобы выйти из Египта. Но этой веры оказалось недостаточно, чтобы войти в Ханаан. И в результате Бог сказал, что целое поколение этих неверующих умрет в пустыне, а Он введет в обетованную землю их детей. И позднее из книги Иисуса Навина мы узнаем, что Иисус Навин действительно привел детей Израиля в землю обетованную. Для этого им пришлось еще один раз пройти сквозь воды, но на этот раз это были воды реки Иордан. Причем весьма любопытно посмотреть, как именно они сделали это. Бог послал вперед ковчег Завета, символ Божьего присутствия, который несли на плечах священники. Когда их ноги коснулись края воды, воды Иордана расступились. Мы читаем об этом в 3 главе книги Иисуса Навина. «И народ переходил против Иерихона. Священники же, несшие ковчег Завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан». Это сказано в 17 стихе 3 главы. «Затем израильтяне взяли 12 камней из середины реки, из того самого места, где стояли священники с ковчегом Завета, и построили из этих камней на берегу памятник». А взятые из реки камни они заменили 12 камнями из обетованной земли. Так что, когда воды Иордана возвратились на свое место и покрыли эти 12 камней, это было символом смерти Христа. А 12 камней, которые были взяты из реки и поставлены в виде памятника на берегу, говорили о воскресении Христа. Павел говорит об этом в послании к римлянам в 4 стихе 6 главы, где пишет: «Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Друзья мои, сегодня мы соединены с живым Христом. И это единственный путь, как мы сможем насладиться Ханааном. Ханаан — это вовсе не небеса. Мы с вами убедимся, что имеем вечный покой, и дает этот покой только Иисус. Однако сегодня весьма актуально звучит вопрос: вступили ли мы в этот покой, который должны иметь верующие в своем земном странствовании? И единственный способ, как мы с вами можем насладиться богатством и плодами этой земли, ее красотой и благословениями, это посредством изучения Слова Бога. Без личного знакомства со Словом Бога быть членом церкви — это то же самое, что носить на себе тяжелое ярмо рабства. Ибо как еще назвать ситуацию, когда вас заставляют делать совершенно непонятные вам вещи, как, например, приносить пожертвования или совершать какое-то служение? Все это будет являться тягостными обязанностями, вместо того, чтобы приближать нас к чудесной личности Христа. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. Thank you.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радио «Голос Арктики» из города Ноум на Аляске. Мы вещаем 24 часа в сутки в направлении Западной Аляски и Дальнего Востока России.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Очень важно нам иногда представлять и понимать, что полностью является формулой благодати Божьей, формулой спасения. Оказывается, не только внутренняя вера. Некоторые говорят, ну я так буду сам себе верить, вы мою веру тут не касаетесь, у меня там своя вера, у каждого сейчас что-то свои веры появляются все больше и больше. А это все прикрытие, это все отговорки, чаще всего я вижу. Просто человек не хочет ни внутрь заглянуть, ни показать, что у него внутри. Потому что когда он начинает говорить о чем-то, сразу выясняется, какая у него вера. Сразу же понятно, что он двух слов связать не может, вообще он Библию не читал, даже апостольского символа веры не слышал и не знает. На этом вся вера-то и заканчивается. Оказывается, от наших уст зависит, что в нашем сердце, и наоборот. Оказывается, это есть вот горлышко, если как у чайника, вот этот носик, через который вы наполняете другие сосуды той благодатью, которая должна переполнять вас.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение послания к евреям. В прошлой передаче мы видели, как на примере народа израильского автор послания пытается предостеречь своих читателей от неверия. Продолжая эту мысль в третьей главе, он напоминает, что источником неверия является лукавое сердце человека. Развращенное грехом сердце – это главная причина неверия. Недоверие к Богу ведет, по словам автора, к отступлению от Бога живого. Это означает, что человек, утратив веру в Бога, перестает доверяться Ему и, как следствие, ожесточается и вновь начинает грешить. Употребив выражение «отступление от Бога живого», автор подчеркивает здесь мысль о том, что таким образом человек лишается самой жизни, поскольку Бог – ее источник. Это равносильно полной погибели, ибо вне Бога не может быть ничего живого и благополучного. Доказав на примере израильского народа мысль о том, что именно неверие послужило причиной гибели многих в пустыне, автор послания в своих дальнейших рассуждениях старается показать, что та же участь угрожает и его современникам, если они окажутся неверными. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к евреям. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение третьей главы послания к евреям, в которой нам дается явное предостережение о грозящей нам всем опасности. В этом послании мы с вами находим несколько подобных предостережений, и все они являлись предостережениями для детей Израиля, говоря им о том, что они рискуют пропустить всю полноту Божьих благословений, которые Небесный Отец приготовил для них через Иисуса Христа. Эти предостережения указывают на опасность отпадения, опасность ожесточения сердца, опасность духовной глухоты, опасность отступления, опасность небрежения и опасность отвержения. Эти шесть предостережений должны были насторожить и предупредить первых читателей этого послания. В оставшейся части третьей главы, которую нам с вами предстоит изучать сегодня, автор упоминает вторую из этих опасностей, которая, надо сказать, предостерегала не только иудейских верующих, но и всех нас. Сегодня речь у нас будет идти об опасности сомнений по причине ожесточения сердца. Пользуясь языком образов, можно сказать, что верующий может обитать в двух возможных местах. Во-первых, он может жить в пустыне и испытывать на себе все тягости жизни в пустыне, как это было с Божьим народом в течение 40 лет их странствований по Синаю. Или же верующий может перейти через Иордан и вступить в мир Божьих благословений. Мы находим прекрасную демонстрацию этого образа в истории Израиля. Бог предупредил своих детей в Кадесе, что они могут пропустить всю полноту его благословений, если испугаются войти в землю обетованную. И все произошло именно так, как говорил Бог. Они испугались войти в данную им страну, и за это Бог обещал, что им всем придется встретить свою смерть в пустыне, так и не вступив в землю обетованную. Надо сказать, что однажды мне довелось в буквальном смысле пересечь Иордан. И я вынужден признаться, что это событие не оставило у меня особо приятных воспоминаний. Мы ехали на автобусе почти целый день, а по дороге нам пришлось делать вынужденные остановки не менее 5 раз. Так что, когда мы, наконец, подъезжали к мосту через эту историческую реку, все происходящее уже внушало мне непередаваемое отвращение. Мне уже не был нужен никакой Иордан, а хотелось поскорее вернуться домой, в свой прохладный кабинет и уютное кресло. Когда мы ехали по тому мосту, я смотрел на этот грязный и мутный поток и благодарил Бога за то, что я пересек духовный Иордан в Иисусе Христе посредством Его смерти и воскресения. Иными словами, я был погребен вместе с Ним в крещении и воскрес вместе с Ним к обновленной жизни. Именно это символизирует переход через Иордан в случае христианина. Иисус Навин в буквальном смысле перевел детей Израиля через эту реку. А Христос в духовном смысле переводит через Иордан тех, кто принадлежит Ему, вводя их в обновленную жизнь. И здесь, в этом послании, автор обращается к тем людям, которые уже были спасены, однако еще не вступили в благословение христианской жизни. Они сомневались в Боге, и как результат, они переживали все то, что переживали дети Израиля в пустыне. Прочтем стихи с 8 по 11. «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на он и рот и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих, посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». После того, как дети Израиля вышли из Египта и перешли через Черное море, всего за 11 дней пути они могли попасть в дарованную им Богом землю. Они стали свидетелями того, как их Бог могущественным образом защищал и оберегал их сначала во время казни в Египте, а затем во время бегства через Черное море. Но даже будучи свидетелями Его могущественной силы, они страшились сдвинуться прямо в обетованную землю. Они решили сначала выслать вперед соглядатаев для того, чтобы те разведали для них путь. В этом не было нужды. Бог сказал, что Он сам позаботится о них. Однако они не поверили Богу и не пожелали положиться на Него. И Бог позволил им выслать вперед 12 соглядатаев. Однако 10 из этих 12 не смогли увидеть чудес обетованной земли. Они увидели в ней лишь исполинов, по сравнению с которыми показались сами себе крошечными, как саранча. И главное, что за всем этим они не увидели Бога. Эти соглядатаи возвратились к народу с рассказами, порожденными их собственными страхами и неверием. Все соглядатаи, за исключением Халева и Иисуса Навина, убеждали народ в невозможности завоевать эту страну из-за могущества жителей этой земли. И только эти двое настаивали, что Бог может справиться даже с исполинами, если израильтяне доверятся Ему. Но люди поверили словам большинства, и в результате всех этих страхов народ Израиля был вынужден провести 40 лет в путешествии, которое могло занять всего лишь несколько дней. В чем состояла причина столь долгого странствования? В их собственном неверии. Их вера в Бога была недостаточно сильна, чтобы они могли вступить в эту землю. Они верили Ему достаточно, чтобы выйти из Египта. Но этой веры не хватило, чтобы войти в Ханаан. И в результате Бог сказал им, что целое поколение этих маловеров умрет в пустыне, а Он введет в обетованную землю их детей. «Я вознегодовал на он и род, ибо непрестанно заблуждаются сердцем. Не познали они путей моих», — сказал им Бог. Вы обратили внимание, где именно находится источник их заблуждений? В их головах, скажете вы? Нет, друзья, в их сердцах. Запомните эту мысль, дорогие мои. Поколение израильтян, которое вышло из Египта вслед за Моисеем, используется здесь в качестве примера для верующих иудейского происхождения, которые жили во времена апостолов и к которым обращался в этом послании автор. Данные слова звучат здесь в качестве предостережения, предостережение беречься, чтобы не повторить их грех. Ибо данный грех представлял собой весьма реальную опасность для них всех. Однако, друзья мои, мы с вами стоим перед лицом точно такой же опасности. Опасности заблуждения в своих сердцах. «Посему я поклялся во гневе моем», — говорит им Бог. Ему не было необходимости произносить какие-то клятвы, ибо его слово и так непреложно. Однако Бог сделал это. Почему? Чтобы показать им всем, насколько серьезным является их преступление. Преступление неверия, за которое они лишились права войти в его покой. Бог обещал, что вследствие своего неверия целое поколение израильтян не сможет войти в обетованную землю. Однако, точно таким же образом, друзья мои, никто из нас не сможет узнать, что такое радость Ханаана до тех пор, пока мы не только примем Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, но и будем ходить перед Ним в вере, посвятив Ему самих себя и всю свою жизнь. К сожалению, у нас в наших церквях есть очень много христиан, которые, образно говоря, живут в духовной пустыне. Пустыня — это место смерти. Это место, где нет покоя. Это место, где нет цели. Это место, где нет удовлетворения. Детям Израиля в Синайской пустыне Бог сказал: «Вы не узнаете, что такое мой покой». И есть очень много верующих сегодня, которые просто не знают, что на самом деле означает Божий покой. Они никогда не входили в этот покой, потому что войти в него возможно лишь посредством веры. Далее давайте прочтем 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Вы можете спросить, разве может все это относиться к верующему? Вне всякого сомнения, дорогие мои, очень важно осознать, что Бог негодовал на детей Израиля за их грех. А в чем состоял этот грех? Это не был грех человекоубийства. Это не был грех воровства или грех обмана. Так в чем же он состоял, спросите вы? Друзья мои, эти люди не верили Богу. Это был их самый тяжкий грех, приведший к тому, что они отступили от живого Бога. И чтобы уберечься от этой опасности, автор призывает своих читателей в 13 стихе. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Нам всем следует делать это, друзья мои, увещевать, наставлять и поддерживать друг друга. Но для чего же? Для того, чтобы кто из нас не ожесточился, обольстившись грехом. Этот стих является предостережением главным образом для верующих, чтобы они не пропустили богатство и славу Божьих благословений вследствие обольщения своими собственными грехами. Однако в то же самое время все сказанное в 13 стихе имеет вполне ясное и конкретное применение в случае неспасенного человека. Дело в том, что когда кто-то говорит мне, что у него имеются интеллектуальные проблемы, мешающие ему принять Христа, я попросту не верю в это. Позвольте мне проиллюстрировать вам этот факт с помощью одной реальной истории, с которой я столкнулся в своей практике. В нашей церкви я проводил регулярные библейские занятия, которые проходили у нас в течение недели. На эти занятия собиралось немалое количество людей с разных концов города. Уже одно это привлекало к нашей церкви внимание, и некоторые люди приходили просто так, из любопытства, чтобы послушать то, о чем у нас будет идти речь. Герой истории, которую я хочу рассказать вам, попал в нашу церковь именно так. Работая по соседству, Он увидел, как целая вереница людей идет со своими Библиями в нашу церковь. И его заинтересовало, что именно может привлечь в церковь столько людей вечером, в середине недели. Надо сказать, что герой моей истории был во многих отношениях прекрасным молодым человеком. Я уверен, что если бы вы познакомились с ним, вы бы пришли точно к такому же выводу. Так вот. Он присоединился к группе направлявшихся в нашу церковь людей и остался на всю лекцию. А после завершения занятия он подошел ко мне и сказал, что никогда бы не подумал, что только ради изучения Библии такое большое количество людей собирается у нас в церкви каждый четверг. Но как бы там ни было, этот человек стал тоже приходить на наши собрания по четвергам. А затем он начал приходить к нам по воскресеньям и очень скоро почувствовал в своем сердце обличительный голос Святого Духа. Однажды он пришел ко мне в кабинет и сказал: «Я думал, что я христианин, но теперь я вижу, что это не так. Я всего-навсего являюсь членом церкви. Однако у меня есть несколько интеллектуальных проблем, связанных с тем, чему вы учите. Одна из моих проблем — это история Ионы. Я не могу поверить, что человек мог жить внутри рыбы в течение 3 дней и ночей. Я спросил его, кто сказал ему, что Иона был жив в чреве рыбы в течение этих 3 дней. Он ответил, что он всегда слышал именно об этом и был уверен, что в Библии сказано именно это. Я ответил ему, что в моей Библии я не нахожу ничего подобного, и просто открыл книгу пророка Ионы, показав ему, что там на самом деле написано. А затем я открыл Новый Завет и прочел то, что сказал об этом событии сам Иисус, как записано в 12 главе Евангелия от Матфея. «Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». А после этого я сказал ему: «Если вам трудно принять воскресение Ионы, тогда вам также трудно принять воскресение Иисуса Христа». Молодой человек без особого энтузиазма согласился с моей правотой и сказал, что теперь у него более нет интеллектуальных проблем с этим вопросом. Тогда я посмотрел ему в глаза и спросил: «Друг мой, какой грех мешает вам прийти ко Христу?» Внезапно он покраснел и спросил, кто рассказал мне об этом. Я ответил, что я ничего не знаю о его жизни, но зато я знаю, что все интеллектуальные проблемы — это проблемы с сердцем. Это значит, что в его жизни есть нечто, что удерживает его от Христа. И тут его прорвало, и он попросту зарыдал. Сквозь слезы он признался мне, что тайно снимает квартиру для женщины, которая работает у него секретарем и проводит с ней в этой квартире немало времени. Конечно, ни его жена, ни его близкие не знали об этом. Тогда я спросил его, почему бы ему не пожертвовать своими отношениями с этой женщиной ради взаимоотношений со Христом. Он вдруг поднял голову, как если бы эта мысль никогда не приходила к нему раньше, и твердо сказал, что завтра же он поговорит со своей подругой. Он не только поговорил с ней, но и уволил ее. Она угрожала предать всю эту историю огласке, но не сделала этого. А мой молодой друг в тот же вечер у меня в кабинете принял Христа своим Спасителем. Друзья мои, я был проповедником в течение весьма долгого времени. И за все эти годы я понял одно. На самом деле не существует никаких интеллектуальных проблем, которые бы удерживали кого-то от Христа. Но зато, вне всякого сомнения, существуют проблемы с грехами. И именно они мешают человеку приблизиться к Господу и принять Его». В Священном Писании есть еще один отрывок, в котором речь идет именно об этом. и на который я бы хотел обратить ваше внимание. Я говорю сейчас о третьей главе второго послания к Коринфянам. Я думаю, что этот отрывок заслуживает того, чтобы мы сейчас отложили на время наше изучение послания к евреям и обратились к этому посланию Павла. Давайте для начала откроем 6 стих 3 главы, где сказано: «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». Закон осуждает нас, друзья мои, но только Святой Дух может дать нам жизнь. Далее Павел пишет в 7 стихе: «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его приходящей». Здесь апостол Павел вовсе не отрицает того факта, что закон был исполнен славы. Закон был славен, но эта слава должна была рано или поздно исчезнуть. Давайте посмотрим 11 стих этой главы. «Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее». Павел здесь сравнивает славу закона, благодаря которой лицо Моисея действительно сияло, с более великой славой, которую мы имеем во Христе. Прочтем следующие стихи. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего». Дело в том, что в действительности Моисей закрывал свое лицо покрывалом не для того, чтобы скрыть сияние славы, как объясняют этот отрывок некоторые богословы, но потому что эта слава увидала. Моисей закрывал свое лицо для того, чтобы люди не узнали об исчезновении этой славы. Однако сегодня есть иная слава, и эта слава открыта во Христе. Прочтем 14 стих. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Так что, как видите, неверие — это вовсе не интеллектуальная проблема. Это проблема сердца. Возможно, и вы, друзья мои, тоже принадлежите к числу тех людей, которые не приходят ко Христу именно из-за того, что в их жизни есть грех. И, может быть, вы не желаете отказываться от этого греха. Однако знайте, что в тот самый миг, когда ваше сердце согласится отказаться от вашего любимого греха, все ваши так называемые интеллектуальные проблемы будут разрешены и забыты. Святой Дух снимет эту завесу с вашего сердца, и вы сможете прийти ко Христу и обрести спасение. Обратите внимание на 16 стих. «Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Завеса будет снята с вашего разума тогда, когда ваше сердце обратится к Спасителю». Теперь прочтем следующий стих. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Святой Дух войдет в вашу жизнь и сделает Христа реальностью для вас, как Он делает это для огромного числа людей сегодня. И когда мы, наконец, придем к Нему с открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, мы с вами будем преображаться в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Если вы обратитесь к Нему, друзья мои, вы даже не можете вообразить себе, какое будущее ожидает вас. На этом я хочу закончить наше сегодняшнее изучение и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: В эфире христианская программа на радио «Голос Арктики», город Ноум, Аляска, Соединенные Штаты Америки. Слушайте благую весть Евангелия на нашей волне.

0: «Отголоски воскресенья».
1: Пастор Андрей Петров.
2: Идите и научите все народы. Идите, научите. Давайте сегодня посмотрим, как вооружаться этим духовным мечом, как вести эту брань, потому что это война. Это не просто вы пошли и рассказали радостную весть живущим в городе. Помимо там живущих в этом городе, или в этом районе, или даже в этой квартире, куда вы заходите, есть невидимый противник, который всегда противится Слову Божьему. И вот этот невидимый противник через свои твердыни, человек живет во грехах, он как бы сковал, он пленил человека. И вам, оказывается, приходится общаться не только с человеком. Ну что такое? Вот он как будто не понимает, но говорю простые вещи. Как будто у него пелена. Почему? Потому что вы вступили незаметно в духовную брань. И есть тот, который одел эту пелену на глаза этого человека, который ослепил, который своей волей удерживает этого грешника. И это брань. Слово Божие, которое в вашем сердце, это сильное слово. Это живое Евангелие, которое способно отвоевывать людей из этого мира.

беспокоим тебя сейчас. Мы открываем наши сердца, и мы просим тебя, великий Бог, наполни нас твоей полнотою. Ты такой великий, святый, всемогущий. Наполни нас твоим духом, великий Бог. Пролей свой дождь.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Сегодня мы продолжим изучение послания к евреям, но вначале давайте прочтем вопрос, который задает нам Александр из Гродненской области. Он ссылается на 19 главу Евангелия от Матфея, стихи с 16 по 26. На вопрос учеников «Кто же может спастись?» Иисус отвечает: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Александр спрашивает, как это понять, цитирую: «Ведь на Голгофском кресте Иисус Христос открыл нам путь на небеса, ведь жертва на Голгофе дает нам спасение». Для начала давайте вспомним, о чем идет речь в этом отрывке. Некто, человек влиятельный и богатый, как пишет в параллельном отрывке Лука, один из начальствующих, возможно, член Синедриона, подошел к Иисусу с вопросом: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Начиная свой ответ, Иисус обращает внимание на то, что этот человек употребил слово «благий». «Никто не благ, как только один Бог». Признавая в Иисусе учителя, человека праведного, богатый юноша думал, очевидно, что Иисус своими делами заслужил особое расположение у Бога. Но из реплики Христа следует, что если он действительно благ, то это потому, что он Бог. В сущности, это было заявление Иисуса о своей божественности. Далее Христос указал богатому начальнику на необходимость исполнения второй части десятисловия, пяти заповедей, которые касаются взаимоотношений людей между собой. Ответ молодого человека, что все это он сохранил от юности своей, возможно, соответствовал истине. Однако тот все еще чувствовал, что ему недостает чего-то. Возможно, он ожидал, что Иисус предпишет ему сделать что-то достойное особой похвалы, чтобы восполнить недостаточность его заслуг. Иисус разглядел за этим религиозным благочестием глубокую нужду. Единственной, но крайне необходимой вещью, которой юноше недоставало, была абсолютная преданность Богу. Он советует юноше продать имение и раздать все свое богатство нищим, ибо оно уже стало его Богом, к которому он был привязан более всего, тем самым нарушая даже первую заповедь. Повеление раздать имущество перекликается с десятой заповедью, осуждающей алчность. Выражается ли она в пожелании чужого или косвенно в безудержном накоплении собственного добра? Услышав слово это, юноша отошел с печалью. Он не хотел расставаться со своим добром, не имел намерения связать свою жизнь со Христом. Между тем, выводы, следующие из слов Иисуса, вполне очевидны. Для того, чтобы наследовать жизнь вечную, человек в точности должен был исполнить весь закон. Но это может сделать только Бог, ибо Он один благ, в значении истинно совершенен. Никто из людей не может рассчитывать на обретение жизни вечной через исполнение закона. И единственное, что остается сделать человеку, чтобы войти в Царствие Божие, это следовать за Христом. К такому шагу начальник не был готов. Трудно богатому войти в Царство Небесное. В связи с этим, замечает Иисус, присоединив к этому распространенную в то время пословицу, выражавшую идею невозможности. «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Ученики были ошеломлены. Они, подобно фарисеям, ошибочно полагали, что богатство – это знак особого Божьего благоволения. И если такой человек, как этот богатый начальник, не может спастись, то кто же может? В ответ Иисус дал им понять, что и для богатых людей спасение возможно, но только с помощью Бога, ибо невозможное человеком возможно Богу. И совершенно прав автор письма, что Иисус на Голгофском кресте открыл нам небеса. Но именно благодаря Иисусу, а не через исполнение закона, совершение добрых дел или какого-то особого подвига спасается человек. Все наши дела, самопожертвования, все мыслимые или немыслимые свершения недостаточны для того, чтобы обрести спасение. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, говорит апостол Петр начальникам иудейским в 4 главе книги «Деяния апостолов». Это означает, что Иисус – единственный путь к спасению, без которого оно невозможно. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к евреям. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и в нашей сегодняшней передаче завершим изучение третьей главы этого произведения. В этой главе автор дает своим читателям предостережение относительно опасности сомнений. Сомнений в Боге и Его Слове, которые происходят от ожесточения сердца самого человека. Давайте прочтем 12 и 13 стихи этой главы, где нам даются следующие наставления. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Друзья мои, мы с вами, как верующие, должны беречься обольщения греха, ибо это весьма серьезная опасность, угрожающая нам всем. Дело в том, что мы с вами можем подойти к такому состоянию, когда нам кажется, что наша жизнь вполне угодна Богу, в то время, как на самом деле мы живем жизнью странников в пустыне. В прошлой передаче мы говорили об этом образе, образе странствующего по пустыне израильского народа. Прибегая к этому образу, можно сказать, что верующий может обитать в двух возможных местах. Во-первых, он может жить в пустыне и испытывать на себе все тяготы жизни в пустыне, как это было с народом Божьим в течение 40 лет их странствования. Или же верующий может перейти через Иордан и вступить в мир Божьих благословений. Дети Израиля не пожелали в полной мере положиться на Бога и действовать в соответствии с Его водительством. Бог предупредил своих детей в Кадесе, что они могут пропустить всю полноту Его благословений, если испугаются войти в обетованную землю. Но, несмотря на это, они побоялись последовать за Богом, и, как результат, им пришлось странствовать по пустыне в течение целых 40 лет. В этом послании автор обращается к тем людям, которые уже были спасены, однако еще не вступили во всю полноту благословений христианской жизни. Они сомневались в Боге и, как результат, переживали все то, что переживали в пустыне израильтяне. Например, верующий может вести бесчестную жизнь и в то же самое время говорить, что его совесть не осуждает его. Тогда он сам должен осудить свою совесть, потому что она огрубела из-за постоянного пребывания в грехе. Я знаю нескольких человек, которые в свое время несли различные христианские служения, однако впоследствии показали себя совершенно бесчестными людьми. Я знаю нескольких бывших служителей, которых впоследствии публично уличили во лжи, в бесчестном и даже аморальном поведении. Но я вспоминаю то время, когда правда о них еще не вышла наружу. Я помню, как они становились на колени и молились самыми благочестивыми молитвами, которые мне только доводилось слышать. При этом их совесть ничуть не осуждала их, ибо она огрубела из-за того, что они долгое время попустительствовали греху в своей жизни. Автор послания к евреям возвращается к истории странствования израильского народа в пустыне, применяя эту историю к ситуации иудейских верующих первого столетия. Но в то же самое время его слова не могут не касаться нас с вами, ибо Святой Дух берет эти истины и применяет их к нашим сердцам. Прочтем 14 стих. «Ибо мы сделали с причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Друзья мои, мы сделались причастниками Христу. Просто задумайтесь об этом. Мы с вами находимся во Христе, и Он принадлежит нам. Но это только в том случае, если начатую жизнь твердо сохраним до конца. Здесь мы встречаем тот же самый пример, который автор уже использовал в 6 стихе этой главы. В данном случае союз «если» употребляется не в качестве условия, но как метод ведения логических рассуждений. Иными словами, поскольку мы являемся сынами Бога и поскольку мы являемся участниками в небесном звании, то мы будем верны и будем твердо держаться до самого конца. Это и есть доказательство того, что мы являемся Божьим домом. Мы доказываем, что являемся членами дома Христа тем, что дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Во всем изучаемом нами отрывке основное внимание обращено на то, что автор называет словом «покой». Покой, который становится доступен нам в том случае, когда мы в полной мере доверяемся Иисусу Христу. Вообще, Писание представляет нам 5 различных видов покоя. Во-первых, существует покой сотворения. Этот покой мы находим в начале книги Бытия. Во-вторых, бывает покой вступления в Ханаан. Этот покой должны были обрести дети Израиля, когда Иисус Навин ввел их в обетованную землю. Также есть еще покой спасения и покой освящения. И, наконец, последний вид покоя – это небесный покой. Но здесь автор говорит о покое полного доверия Богу и не только в вопросе спасения, но и в обыденной жизни. Давайте прочтем 15 стих. «Доколе говорится ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Здесь мы опять видим выдержку из 94-го псалма, который автор уже цитировал в начале этой главы. Очевидно, что автор вновь упоминает этот псалом для того, чтобы напомнить читателям, что данные истины предназначены не только для прошлого, но и для нас сегодняшних. Если бы вы спросили меня, что являлось или является самым большим грехом в моей жизни, а точнее, что более всего остального уводит или уводило меня от Бога, я бы признался вам, что в моем случае этим грехом являлся грех неверия. Оглядываясь на все прошедшие годы моего служения, я осознаю, что я не доверял Богу так, как мне следовало бы доверять Ему. И сегодня есть нечто, чего мне хочется более всего остального, а именно в полной мере верить и уповать на Бога. Я хочу полностью посвятить Ему мою жизнь, верить все в Его руки и положиться на Него. Я уже говорил вам, что панически боюсь летать на самолете. Не так давно мне пришлось куда-то лететь, и, как обычно, в самолете меня охватил приступ ужаса, и тогда я решил помолиться. Я сказал: «Господь, Ты знаешь, что мне не так трудно доверять Тебе, стоя на твердой земле. Но мне никак не удается положиться на Тебя, когда я лечу в самолете. И сейчас я как раз нахожусь в положении, когда мне необходимо упование на Тебя. Помоги мне, прошу Тебя, переложить весь этот груз тревог со своих плеч на Твои руки и найти покой в Тебе». И впервые в жизни я заснул в самолете. Никогда прежде со мной этого не случалось. Я всегда старался быть начеку, чтобы при первой необходимости броситься на помощь пилотам. Но в этот раз я спокойно уснул, переложив все свои тревоги на начальника моего спасения. Когда мы, наконец, приземлились, я поблагодарил Господа за эту небольшую победу. Может быть, вам эта победа покажется незначительной, но для меня это был поистине гигантский шаг. Ибо, друзья мои, это и есть покой, о котором говорит автор послания к евреям. Покой полного доверия Богу, и не только в вопросе спасения, но и в обыденной жизни, когда речь идет о мудрости, о помощи, об укреплении, которые так нужны нам в нашей христианской жизни. Народ Израиля был вынужден странствовать по пустыне именно из-за того, что у них недоставало веры, чтобы войти в обетованную землю. Как мы с вами уже увидели ранее, Ханаан символизирует вовсе не небеса. Ханаан символизирует место обретения духовных благословений и побед. Как мне кажется, в 7 главе послания к римлянам апостол Павел говорит о своем собственном опыте, когда в 24 стихе приводит слова своего стенания. «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» Это не были стенания неспасенного человека. Это были слова искреннего, но побежденного христианина, которому не удается обрести удовлетворение во Христе из своего собственного недостатка доверия к Нему. Проблема состояла именно в недостатке веры, и именно в этом состоял грех израильтян, столь печальный для Бога. Прочтем далее стихи с 16 по 19. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие». Грехом израильтян было их неверие. Причем слово «ропот» подразумевает, что Бог был чрезвычайно разгневан на свой народ, потому что все они слышали его и продолжали пребывать в неверии. Они имели достаточно веры для того, чтобы выйти из Египта, но ее хватило только на это. Мы с вами часто не осознаем, и я уверен, что дети Израиля тоже не осознавали, что сомнения в слове Бога являются столь же серьезным грехом, как и грехи блудодействия или идолопоклонства. Фактически, неверие и сомнения относятся к категории наихудших грехов, потому что они ведут к другим грехам. В случае израильского народа в пустыне их неверие, в конце концов, привело их к поклонению золотому тельцу. А затем последовал блуд и, наконец, абсолютное отвержение Бога, когда они отвернулись от Него и даже хотели возвратиться в Египет. Они решили, что египетское рабство для них лучше, чем по вере двигаться в направлении обетованной земли. То есть вовсе не их поклонение тельцу и не их блуд являлись их самыми тяжкими грехами, удерживавшими их от Божьих благословений. Их главным грехом был грех неверия. Да, друзья мои, неверие не только лишает нас Божьих благословений, но и вводит нас в другие грехи. К сожалению, есть много христиан, которые точно так же все еще идут по путям мира. Они не знают, что это значит по-настоящему довериться Христу и жить в полной вере и уповании на Него. Недавно один знакомый посетовал мне: «Как же так? Я, христианин, совершил этот глупейший поступок». На самом деле он говорил о ситуации, в которой он поступил не совсем честно. И он был глубоко опечален этим случаем появления нечестности, но при этом закрывал глаза на корень проблемы – свое неверие Богу. Однако это никоим образом не печалило его. В случае вышедшего из Египта израильского народа Бог обрушил на них свое негодование. Они согрешили, и в результате их кости остались лежать в пустыне. Только 2 человека из всего израильского народа имели достаточную веру, чтобы положиться на Бога. Это были, как вы, конечно, помните, Иисус Навин и Халев. И они оказались единственными, кому удалось добраться до обетованной земли. Даже Моисею не удалось войти в эту землю. Хотя его проблемой было не столько отсутствие веры, сколько реальное неповиновение Богу, когда Моисей, следуя своему гневу, ударил скалу вместо того, чтобы обратиться к ней со словами, как заповедал ему Бог. Бог сказал, что Израиль не войдет в его покой, и даже произнес клятву по этому поводу. Богу нет нужды произносить клятвы, ибо Его Слово и так является истинным и непреложным. Однако, когда Он решает произнести слово клятвы, это указывает нам с вами на всю серьезность последствий Его незыблемого слова. Он поклялся, что израильтяне не войдут в Его покой. Он говорил о покое Ханаана. Вследствие своего неверия израильский народ ничего не знал о жизни в Ханаане и о наслаждении плодами Ханаана, а также об обретении удовлетворения в простом доверии Богу. И так видим, что они не могли войти за неверие. Я предлагаю вам выделить этот стих в вашей Библии, ибо неверие — это именно то, что обкрадывает нас с вами, лишая нас многих благословений. Словами о неверии заканчивается третья глава, и этой же мыслью начинается четвертая глава данного послания. В первых двух стихах четвертой главы мы находим продолжение тех же предостережений относительно опасности сомнений, о которых шла речь в третьей главе. Автор пишет в начале четвертой главы: «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем». Но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. В этих стихах мы впервые встречаем призыв, который автор обращает к своим читателям в этом произведении. Более полутора десятков раз автор послания увещевает читателей такими словами, как «будем», «станем», «постараемся», призывая их к каким-то конкретным делам и действиям. Но в данном случае автор послания призывает своих читателей опасаться чего-то. Апостол Павел постоянно призывал верующих сохранять верность в своем хождении с Господом. Он постоянно обращался к ним с подобными призывами. И это еще один из доводов, который убеждает меня в том, что автором данного послания был именно Павел. Здесь мы встречаем первый из таких призывов, но впереди, в этом послании, нас ожидает еще множество других. Итак, автор призывает нас опасаться чего-то. Всем нам доводилось встречать людей, которые постоянно находят изъяны во всем, в том числе и в Слове Божьем. Такие люди обязательно скажут, что первый стих 4 главы этого послания вступает в противоречие с другими ясными утверждениями Библии. Например, нам сказано в послании к римлянам в 8 главе в 15 стихе, что мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. А во втором послании к Тимофею, в 7 стихе 1 главы, Павел писал, что «дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Да, друзья мои, в Писании действительно есть такие строки, но тем не менее все эти критики будут неправы. Чтобы дать ответ таким критикам, однажды я написал небольшую книгу под названием «Оправданный страх». Дело в том, что существуют определенные вещи, которых нам с вами следует опасаться и беречься. Например, я полагаю, что вы так же, как и я, боитесь змей. Если я вижу лежащую прямо на дороге змею, я не просто отодвигаюсь немного к краю дороги, я перехожу на другую сторону и отдаю змее все пространство дороги. Точно так же есть много других вещей, которых нам с вами следует опасаться и беречься. Именно об одной из таких опасностей говорит здесь автор. «Посему будем опасаться». Я бы очень хотел, чтобы среди сегодняшних верующих было более ясное осознание той опасности, которую таит в себе невежество в Слове Божьем. В одной из церквей, где мне довелось нести пасторское служение, был один прихожанин, который входил в руководство этой церкви. Надо сказать, что он участвовал в руководстве многими другими организациями в нашем городе. и нередко хвастался их количеством. Его действительно приглашали войти в состав руководства всех этих фондов и комитетов, потому что он был весьма состоятельным человеком. Так вот, этот человек как-то похвастался мне о том, насколько несведущим он является в Слове Божьем. Однако автор послания к евреям призывает нас опасаться подобного невежества. К сожалению, сегодня найдется не так много верующих, которые действительно боятся своей неосведомленности о Священном Писании. Когда автор говорит здесь «посему будем опасаться», он пишет о правильном и здоровом страхе. «Когда я гуляю со своими внуками, я всегда предостерегаю их, чтобы они не смели выбегать на проезжую часть улицы. Я хочу, чтобы они опасались проезжей части, ибо это весьма правильный и здоровый страх, порождаемый мудростью». А Слово Божье говорит нам в книге Притчи, в 7 стихе 1 главы. «Начало мудрости – страх Господень». Здесь говорится о таком страхе, которым мы все должны обладать. Страх, о котором говорит автор, предназначен для определенной цели. Чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Вообще, в 4 главе послания к евреям, которое нам предстоит изучать далее, автор будет еще не раз говорить о покое. Слово «покой» встречается здесь 8 раз. Есть самые разные виды покоя, включая субботний покой или покой сотворения, покой Ханаана. И здесь автор говорит о покое Ханаана. Он говорит следующее: «Берегитесь, чтобы вам не пропустить все это». Ибо так много верующих сегодня упускают этот покой. Поэтому я хочу задать вам один вопрос. Вступили ли вы в его покой? Знаете ли вы, друзья мои, что это значит по-настоящему доверять Христу и покоиться в нем? Этим вопросом я хочу закончить нашу лекцию сегодня и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

0: KICY, Nome.
1: Вы слушаете радиостанцию KICY, и мы рады приветствовать всех, кто сейчас слушает нас в поселках Новая Чаплина, Янракинот, Лорина, Лаврентия и также во всех селах и городах, куда достигает наш сигнал.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Скальпель. Тонкий скальпель – это помощник в руках хорошего хирурга. Сколько жизней хирург мог спасти с помощью этого скальпеля? Слово Божие в вашей голове, в вашем сердце – это хороший инструмент Божий. Господь может через него потрудиться. Если вы его туда не положили, скальпель, пинцет, а его нет. И что тогда? И тогда мы несем потери, мы отступаем. Мы только щитом веры загораживаемся, щитом. Но у нас нет нападающего оружия. И мы не побеждаем. Мы только защищаемся. Обратите внимание на меч духовный, как на оружие, как на речь, как на слова Божьи, которые могут быть в вашем сердце и в вашем разуме.

0: Отголоски воскресения.
1: Пастор Андрей Петров.
2: «Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Это сказал сам Бог. Ты не хочешь сейчас, может быть, его исповедовать как своего спасителя, твои уста молчат, но ты будешь исповедовать его имя на страшном суде пред Богом. И я этого тебе не желаю. У меня абсолютно нет желания тебе участвовать во втором воскресении. Это воскресение осуждения, воскресение в смерти. Точно так же, как я тебе не желаю быть участниками такого исповедания. Когда ты не от радости говоришь о твоем Спасителе, который стал все, стал жизнью твоей. А когда ты будешь произносить это имя на суде, и преклонится твое колено. Каждый гордец, которого вы видите в этом мире, как бы он ни вознесся, чего бы он ни говорил, как бы он величаво своим языком ни расхаживал, всякое колено написано, так говорит Бог, преклонится. И всякий язык исповедует какое имя? Чудесное имя Иисуса Христа.

0: Отголоски воскресенья.
1: Пастор Андрей Петров.
2: Еще Иммануил Кант сказал: когда я взираю на звездное небо, на его глубину и на моральный закон, который внутри меня, через это я познаю руку Творца. Оказывается, Бог близок к каждому. И даже те люди, которые отпираются, отбрыкиваются и всячески говорят, что этого не существует, не могут ответить на вопрос. Я говорю: а ты так просто апеллировал всеми этими понятиями, хотя от них отбрыкивался. Значит, они есть в тебе. Значит, у тебя есть отголоски, есть отклик. Есть. Вот это, я бы сказал, полузрение. Или это зрение, отравленное грехом. Или это зрение потерянное.
3: Это производство радиостанции «Новая жизнь», Москва.